в Москву, ах, то е рынит лензин, Эзел мауинут танзин, Эзел мауинут танзин, эх, магатки юба, тайз музыка туба, Эзел мауинут танзин.